0: Улыбайтесь, живите каждым мгновением. With Wizz Wireless. Сфотографируйте себя в полном восторге. И тут же пошлите эти снимки друзьям. Развлекайтесь с разнообразными звонками. Запечатлейте Boss Changing at the Gym. Благодаря тому, что печатание текста займет в 20 раз дольше, чем телефонный разговор, избегайте людей и не теряйте напрасно время. Это уникально одинокое, пассивно-агрессивное будущее Wizz Wireless. Wizz Wireless. Do the social vibe.
1: IEF 99, International Funk for Liberty City. You hear me out there, brothers? Too many musicians on the radio can't even play an instrument. If you think yelling into the microphone about how you need bitches and money will help your people, you ain't a musician. You are a moron. You need some schooling from the masters of funk and Afrobeat.

0: This is Femi Kuti on your radio dial. We just got a call from a fellow in Boca. He says, Femi, my woman will stop ragging on me, so please play something to make me forget. This is powerful music, but only heavy sedatives can help you with this kind of problem.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, форм. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. Да, форм превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug, но он оказывает такой же эффект. Wear the horn!
0: This is funk to make you sweat, to get you out into the streets of the city and see your brothers and sisters join together right now. Evangelists and weathermen have a lot in common. They both say the world is coming to an end. Let's do the weather.
2: Little cloudy right now, but it's going to be a great week. Unless your wife finds the hickey on your neck from the tranny last night. Don't let her see that. Trip Michaels, Weasel Weather.

0: T on International Funk with music that paints a picture. Sometimes that picture is painted in blood. Sometimes that picture is from a camera phone of an amazing girl's behind. We're gonna take a break so we don't overheat.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии, а мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
4: When protest music was about standing up to presidents, not sucking up to them. This is IF99.
0: Grab a six pack, sit on your stoop, let the African percussions take you to a new place.

0: matter what that movie Poppin' says, it takes more than a dance of a montage to fight the establishment. Let's keep the Afrobeat funk going.
1: Kick it, quit it, kick it, quit it, kick it.
2: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
3: Давай поближе.
2: Еще ближе.
3: Приблизьтесь фолликулярно.
2: Такой близости мне недостаточно.
3: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
2: Excelsior Extreme 9.
3: Экстремальный Excelsior 9.
2: 9 Blades of Glory.
3: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии, а мы над улучшением приборов для бритья волос.
2: Excelsior Extreme 9.
3: Real men don't just shave their face.
4: Еще ближе.
3: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
2: It's follicle clothes for extreme glory.
3: The Excelsior Extreme 9.
0: This is IF99, bringing you the sound of the struggle. It's right here, Liberty City. You're beginning to have a lot of common with Nigeria, you know. You're beginning to have a lot in common with Nigeria, Liberty City. Where they convict by law and not by the truth. Now they want to call you a terrorist and shove some more of that amphetamine down kids' throats. For being a kid! No wonder shows like Rainy with the Stars are popular. You're in one in America if you haven't cried on TV. So cry, baby, cry. We are the only station in Liberty City playing Manu Dibango.